0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 18 июня, католическая церковь чтит память святых мучеников Марка и Маркелина. Их мученичество связано с именем святого мученика Себастьяна, начальника дворцовой охраны императора. Себастьян тайно исповедовал христианскую веру и где только мог спасал христиан от мук и смерти, а где не мог, поддерживал их в том, чтобы не отступали от Христа. Дух братьев Марка и Маркелина, которые находились в темнице за Христа и уже были готовы отречься от Господа, чтобы поклониться идолам, Себастьян утвердил в вере. Себастьян явился к Марку и Маркелину и в пламенной речи обличал малодушие родственников, а также говорил о муках язычников после смерти и о блаженстве христиан, особенно мучеников за Иисуса Христа. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Савинского Иосифа, служил в Мариуполе, Бердянске, Бахмуте. Арестован в 1927 году. До 1932 года был в тюрьмах Киева и на Соловках. Служил в Ленинграде. Повторно арестован в 1933 году, был в тюрьме в Орле и в ссылке в Ташкенте. Дальнейшая судьба неизвестна. Боже, Ты Господь мой!
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Шестнадцатого июня на 96-м году жизни отошел ко Господу кардинал Камилл Руини, в прошлом генеральный викарий Его Святейшества для Римской епархии и многолетний председатель Итальянской епископской конференции, чье служение на этих ключевых должностях продолжалось почти два десятилетия. В распространенном римской епархии заявлении кардинал-викарий Бальдассаре Реина выразил благодарность за его долгую и плодотворную жизнь и служение церкви. Руини родился в североитальянской области Эмилия-Романья в 1931 году. После рукоположения в священники в 1954 он нес служение в епархии Реджо-Эмилия, одновременно занимаясь преподаванием философии и богословия в семинариях и богословских институтах региона. В 1983 году Руини принял епископское рукоположение, а несколько лет спустя был назначен генеральным секретарем Итальянской епископской конференции. В 1991 году по решению Иоанна Павла II его служение продолжилось в Риме, где он принял обязанности генерального викария Его Святейшества для Римской епархии. По словам кардинала Рейне, новопредставленный иерарх отличался особой проницательностью в оценке политических и общественных перемен в стране. Он считал важным сопровождать культурные преобразования, сохраняя и защищая христианское наследие и ценности. В сообщении Итальянской епископской конференции ее председатель кардинал Маттео Дзуппи отмечает: «Кардинал Руини с глубокой пастырской ответственностью служил церкви, напоминая о неразрывной связи веры и истории. Этот подход нашел отражение и в его епископском девизе «Veritas liberabit nos» – «Истина делает вас свободными». «Истина – это не отвлеченная идея», – пишет иерарх. «Она является собой лик Господа, который просвещает жизнь, укрепляет надежду, открывает путь к общению и призывает к служению каждому человеку, особенно в те моменты, когда история становится более сложной и неопределенной. Заупокойная месса о кардинале Руини будет совершена сегодня в базилике Святого Петра в Ватикане. Богослужение возглавит папа Лев XIV в сослужении с кардиналами и епископами.

телеграмме, адресованной кардиналу Бальдассаре Реине, генеральному викарию его святейшества для римской епархии, папа присоединяется к скорби всех верных о кончине кардинала Камилло Руини, выражая соболезнования родным новоприставленного и всем верным епархии. Папа воздает благодарение Господу, даровавшему Церкви столь щедрого пастыря, который оставил след своих благодеяний не только в епархии Реджо-Эмилии и в римской епархии, но и во всей Церкви в Италии. Воспоминая этого опытного, мудрого брата, укрепляемого глубокой верой, острым умом и дальновидным взглядом, деликатно и самоотверженно служившего Евангелию и Церкви, я думаю о его плодотворной работе на благо Итальянской епископской конференции и ради действенного диалога с миром культуры. Прошу Господа заступничеством Пресвятой Девы Марии принять его в небесном Иерусалиме и от всего сердца преподаю апостольское благословение всем, кто скорбит об утрате, с признательностью думая о тех, кто за ним заботливо ухаживал, пишет Святейший Отец в телеграмме соболезнований. Папа передал заверения в молитве и пожелания по случаю Дня защиты жизни, который традиционно отмечается в Англии, Уэльсе, Шотландии и Ирландии в третье воскресенье июня. В послании за подписью госсекретаря Святейшего Престола Пьетро Паролино отмечается, что папа с радостью узнал о выбранной для этого года теме «Полнота человеческой природы ребенка в утробе матери». Как он недавно напомнил в энциклике «Magnifica Humanitas», с момента зачатия каждый человек наделен бесконечным достоинством на основании самого факта его существования и того, что Бог пожелал его существования, сотворил и возлюбил его. Эта божественная любовь наполняет смыслом жизнь каждого человека и приглашает нас к вечности. Лев XIV выражает духовную поддержку тем родителям, которые переживают потерю потомства. Он молится о том, чтобы все родители, оплакивающие смерть ребенка, обрели утешение и мир в познании Божьей любви к ним и к их чаду. Святейший Отец выражает надежду, что они найдут необходимую поддержку в церковной общине и особенно в жизни, питаемой молитвой и таинствами. Папа преподает свое апостольское благословение как залог утешения, силы и мира во Христе. Папа направил видеопослание участникам 10-го Австрийского всемирного саммита, посвященного вопросам устойчивого развития, целостной экологии, защиты окружающей среды и поиска ответов на климатические вызовы современности. Экологический кризис имеет не только техническое, но и нравственное измерение. Он свидетельствует о более широком социально-экономическом недуге, затрагивающем отношения человека с Богом, ближними и самим творением. Папа предлагает взглянуть на него через призму трех богословских добродетелей – веры, надежды и любви. Забота о творении неотделима от заботы о человеке, солидарности и справедливого устройства общества. Обращаясь к теме веры, Лев XIV отмечает: «Для тех, кто видит в природе благой дар Божий, забота о ней становится не просто осознанным выбором, а неотъемлемой частью религиозного призвания. Священную ценность жизни признают разные религиозные традиции, что открывает широкие возможности для совместных действий. Устойчивое будущее невозможно без уважения к человеческому достоинству и соблюдения ключевых принципов социальной доктрины Церкви, всеобщего предназначения земных благ, субсидиарности, солидарности и социальной справедливости. Без их защиты любые технические эко-решения окажутся бессильными. Особое внимание необходимо уделять беднейшим народам и тем, кто уязвим перед лицом экологической деградации.
Размышляя о надежде, папа признает, что масштаб глобальных угроз от военных конфликтов и истощения ресурсов до изменения климата часто порождает в людях тревогу и чувство бессилия. В международных переговорах лидерам нередко мешает страх изменить курс, потерять влиятельность или столкнуться с неопределенностью. Преодолеть эгоизм помогает надежда, подчеркивает епископ Рима, выражая уверенность, что многосторонний диалог способен принести подлинные перемены. По итогам конференции КОП-30 необходим справедливый переход к таким моделям развития, где общее благо стоит выше прибыли. Для этого богатые страны должны выполнить свои финансовые обязательства по поддержке бедных государств. Мир нуждается в новой международной финансовой архитектуре, ориентированной на благо человека. Говоря о любви, Лев XIV напоминает о понятии гражданской и политической любви. Именно деятельная, милосердная любовь позволяет соединить малые повседневные поступки с масштабными политическими стратегиями, способными остановить деградацию окружающей среды. Папа выражает надежду, что работа саммита поможет укрепить диалог между народами, подскажет эффективные пути защиты общего дома и внесет вклад в созидание цивилизации любви.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию передачу из архива Радио Ватикана от 8 сентября 1992 года. «Святейший престол в международном сообществе. Специфика и миссия».

0: Прежде всего, важно уточнить значение выражения «святейший престол». Согласно канону 361, под этим, разумеется, Папа Римский вместе с государственным секретариатом и ведомствами Римской Курии. Таким образом, международное сообщество принимает в рассмотрение, когда речь идет о Святейшем Престоле, центр вселенского общения, свойственный католической церкви, организованный вокруг Святейшего Отца, преемника апостола Петра. На эту реальность католической жизни ссылаются, начиная с эпохи Средневековья, международное право и международное сообщество, и продолжают ссылаться с того времени до наших дней непрерывно. В самом деле, никогда не выдвигались на международном уровне возражения тому, что мы именуем папством. Очень важно напомнить, что государство Град Ватикан принимается в расчет редко только в его технических аспектах, таких как почта, валюта и так далее. Как таковое, оно восходит всего лишь к 1929 году, представляя собой крохотную территорию. Для Святейшего Престола это необходимый минимум, чтобы быть свободным в деле исполнения своей духовной миссии и гарантировать своим собеседникам, что он независим от любой верховной власти этого мира, как заявил Павел VI в ООН в октябре 1965 года. Святейший Престол обнаруживает себя на международной арене трояким образом. Активностью Папы через посредство его личности, его учения и его апостолических поездок. Апостолической активностью госсекретариата, происхождение которого имеет дипломатический характер, знаменитая тайная канцелярия XV века. И папским представительством вовне, с использованием средств дипломатии, дипломатического права и дипломатической техники, дабы делать возможным присутствие Папы Римского каждодневно при местных церквах и правительствах. Папа Римский представляет Святейший Престол на международном уровне, исходя из того, что в силу своей верховной власти, всецелой и всеобщей, какую он обретает с принятием своего канонического избрания, он является собой главу епископской коллегии, наместника Христова на земле, пастыря Вселенской Церкви, канон 331, то есть представляет Церковь. Его личность, его учение, его поездки делают явными присутствие Церкви в мире. Те, кто слушают Папу, наносят ему визиты, встречаются не с главою государства, но с главою католической церкви. Все знают совершенно исключительную личность нынешнего Папы. Его частная жизнь, его происхождение от нации, подпавшей под коммунистическое иго, его мужественный голос, бесстрашно напоминающий церкви и миру о неудобных истинах, известны всем. Речь идет об истинах, высказываемых авторитетно, что значит, что пастырская деятельность Святейшего Отца есть обнаружение авторитета, представляющего в то же самое время долг, служение человечеству для открытия ему евангельского послания. Наряду с искренним желанием мира и общения продолжают иметь место напряженность, кризисы, подчас тяжкие конфликты. Перед лицом столь опасных событий первой обязанностью Папы и Церкви является религиозный долг молитвы, великое и мощное средство для религиозного обращения сердец, для смягчения и прекращения напряженности в мире. За словами и выступлениями Святейшего Отца скрывается разветвленная сеть событий, знаменующих современную историю. Речь не идет о политической доктрине, но о религиозном послании. Это есть прочтение знаков времени в свете Евангелия. Равным образом, международные отношения составляют часть этого послания. Государство, понимаемое как выражение суверенного самоопределения народов, нация, рассматриваемая как горнило, в коем формируется народ, где сохраняются ценности и развивается культура. Мир – результат в большей мере справедливости, чем разоружения. Вы слушали передачу из архива Радио Ватикана от 8 сентября 1992 года «Святейший престол в международном сообществе».
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 18 июня католическая церковь чтит память святых мучеников Марка и Маркелина. Их мученичество связано с именем святого мученика Себастьяна, начальника дворцовой охраны императора. Себастьян тайно исповедовал христианскую веру и где только мог спасал христиан от мук и смерти, а где не мог, поддерживал их в том, чтобы не отступали от Христа. Дух братьев Марка и Маркелина, которые находились в темнице за Христа и уже были готовы отречься от Господа, чтобы поклониться идолам, Себастьян утвердил в вере. Себастьян явился к Марку и Маркелину и в пламенной речи обличал малодушие родственников, а также говорил о муках язычников после смерти и о блаженстве христиан, особенно мучеников за Иисуса Христа. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Савинского Иосифа, служил в Мариуполе, Бердянске, Бахмуте. Арестован в 1927 году. До 1932 года был в тюрьмах Киева и на Соловках. Служил в Ленинграде. Повторно арестован в 1933 году. Был в тюрьме в Орле и в ссылке в Ташкенте. Дальнейшая судьба неизвестна. Боже, Ты Господь мой!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Шестнадцатого июня на 96-м году жизни отошел ко Господу кардинал Камилло Руини. В прошлом генеральный викарий Его Святейшества для Римской епархии и многолетний председатель Итальянской епископской конференции, чье служение на этих ключевых должностях продолжалось почти два десятилетия. В распространенном Римской епархии заявлении кардинал-викарий Бальдассаре Реина выразил благодарность за его долгую и плодотворную жизнь и служение Церкви. Руини родился в североитальянской области Эмилия-Романья в 1931 году. После рукоположения в священники в 1954 он нес служение в епархии Реджо-Эмилия, одновременно занимаясь преподаванием философии и богословия в семинариях и богословских институтах региона. В 1983 году Руини принял епископское рукоположение, а несколько лет спустя был назначен генеральным секретарем Итальянской епископской конференции. В 1991 году по решению Иоанна Павла II его служение продолжилось в Риме, где он принял обязанности генерального викария Его Святейшества для Римской епархии. По словам кардинала Реины, новопредставленный иерарх отличался особой проницательностью в оценке политических и общественных перемен в стране. Он считал важным сопровождать культурные преобразования, сохраняя и защищая христианское наследие и ценности. В сообщении Итальянской епископской конференции ее председатель кардинал Маттео Дзуппи отмечает: «Кардинал Руини с глубокой пастырской ответственностью служил Церкви, напоминая о неразрывной связи веры и истории. Этот подход нашел отражение и в его епископском девизе «Veritas liberabit nos» – «Истина делает вас свободными». «Истина – это не отвлеченная идея», – пишет иерарх. «Она является собой лик Господа, который просвещает жизнь, укрепляет надежду, открывает путь к общению и призывает к служению каждому человеку, особенно в те моменты, когда история становится более сложной и неопределенной. Заупокойная месса о кардинале Руини будет совершена сегодня в базилике Святого Петра в Ватикане. Богослужение возглавит Папа Лев XIV в сослужении с кардиналами и епископами».

телеграмме, адресованной кардиналу Бальдассаре Реине, генеральному викарию его святейшества для римской епархии, папа присоединяется к скорби всех верных о кончине кардинала Камилло Руини, выражая соболезнования родным новоприставленного и всем верным епархии. Папа воздает благодарение Господу, даровавшему Церкви столь щедрого пастыря, который оставил след своих благодеяний не только в епархии Реджо-Эмилии и в римской епархии, но и во всей Церкви в Италии. Воспоминая этого опытного, мудрого брата, укрепляемого глубокой верой, острым умом и дальновидным взглядом, деликатно и самоотверженно служившего Евангелию и Церкви, я думаю о его плодотворной работе на благо Итальянской епископской конференции и ради действенного диалога с миром культуры. Прошу Господа,

чьи-то жизни, которые традиционно отмечаются в Англии, Уэльсе, Шотландии и Ирландии в третье воскресенье июня. В послании за подписью госсекретаря Святейшего Престола Пьетро Паролино отмечается, что папа с радостью узнал о выбранной для этого года теме «Полнота человеческой природы ребенка в утробе матери». Как он недавно напомнил в энциклике «Magnifica Humanitas», с момента зачатия каждый человек наделен бесконечным достоинством на основании самого факта его существования и того, что Бог пожелал его существования, сотворил и возлюбил его. Эта божественная любовь наполняет смыслом жизнь каждого человека и приглашает нас к вечности. Лев XIV выражает духовную поддержку тем родителям, которые переживают потерю потомства. Он молится о том, чтобы все родители, оплакивающие смерть ребенка, обрели утешение и мир в познании Божьей любви к ним и к их чаду. Святейший Отец выражает надежду, что они найдут необходимую поддержку в церковной общине и особенно в жизни, питаемой молитвой и таинствами. Папа преподает свое апостольское благословение как залог утешения, силы и мира во Христе. Папа направил видеопослание участникам 10-го австрийского всемирного саммита, посвященного вопросам устойчивого развития, целостной экологии, защиты окружающей среды и поиска ответов на климатические вызовы современности. Экологический кризис имеет не только техническое, но и нравственное измерение. Он свидетельствует о более широком социально-экономическом недуге, затрагивающем отношения человека с Богом, ближними и самим творением. Папа предлагает взглянуть на него через призму трех богословских добродетелей – веры, надежды и любви. Забота о творении неотделима от заботы о человеке, солидарности и справедливого устройства общества. Обращаясь к теме веры, Лев XIV отмечает: «Для тех, кто видит в природе благой дар Божий, забота о ней становится не просто осознанным выбором, а неотъемлемой частью религиозного призвания. Священную ценность жизни признают разные религиозные традиции, что открывает широкие возможности для совместных действий. Устойчивое будущее невозможно без уважения к человеческому достоинству и соблюдения ключевых принципов социальной доктрины Церкви, всеобщего предназначения земных благ, субсидиарности, солидарности и социальной справедливости. Без их защиты любые технические эко-решения окажутся бессильными. Особое внимание необходимо уделять беднейшим народам и тем, кто уязвим перед лицом экологической деградации. Размышляя о надежде, папа признает, что масштаб глобальных угроз от военных конфликтов и истощения ресурсов до изменения климата часто порождает в людях тревогу и чувство бессилия. В международных переговорах лидерам нередко мешает страх изменить курс, потерять влиятельность или столкнуться с неопределенностью. Преодолеть эгоизм помогает надежда, подчеркивает епископ Рима, выражая уверенность, что многосторонний диалог способен принести подлинные перемены. По итогам конференции КОП-30 необходим справедливый переход к таким моделям развития, где общее благо стоит выше прибыли. Для этого богатые страны должны выполнить свои финансовые обязательства по поддержке бедных государств. Мир нуждается в новой международной финансовой архитектуре, ориентированной на благо человека. Говоря о любви, Лев XIV напоминает о понятии гражданской и политической любви. Именно деятельная, милосердная любовь позволяет соединить малые повседневные поступки с масштабными политическими стратегиями, способными остановить деградацию окружающей среды. Папа выражает надежду, что работа саммита поможет укрепить диалог между народами, подскажет эффективные пути защиты общего дома и внесет вклад в созидание цивилизации любви.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию передачу из архива Радио Ватикана от 8 сентября 1992 года. «Святейший престол в международном сообществе. Специфика и миссия».

0: Прежде всего, важно уточнить значение выражения «святейший престол». Согласно канону 361, под этим разумеется Папа Римский вместе с государственным секретариатом и ведомствами Римской Курии. Таким образом, международное сообщество принимает в рассмотрение, когда речь идет о Святейшем Престоле, центр вселенского общения, свойственный католической церкви, организованный вокруг Святейшего Отца, преемника апостола Петра. На эту реальность католической жизни ссылаются, начиная с эпохи Средневековья, международное право и международное сообщество, и продолжают ссылаться с того времени до наших дней непрерывно. В самом деле, никогда не выдвигались на международном уровне возражения тому, что мы именуем папством. Очень важно напомнить, что государство Град Ватикан принимается в расчет редко только в его технических аспектах, таких как почта, валюта и так далее. Как таковое, оно восходит всего лишь к 1929 году, представляя собой крохотную территорию. Для Святейшего Престола это необходимый минимум, чтобы быть свободным в деле исполнения своей духовной миссии и гарантировать своим собеседникам, что он независим от любой верховной власти этого мира, как заявил Павел VI в ООН в октябре 1965 года. Святейший Престол обнаруживает себя на международной арене трояким образом. Активностью Папы через посредство его личности, его учения и его апостолических поездок. Апостолической активностью госсекретариата, происхождение которого имеет дипломатический характер, знаменитая тайная канцелярия XV века. И папским представительством вовне, с использованием средств дипломатии, дипломатического права и дипломатической техники, дабы делать возможным присутствие Папы Римского каждодневно при местных церквах и правительствах. Папа Римский представляет Святейший Престол на международном уровне, исходя из того, что в силу своей верховной власти, всецелой и всеобщей, какую он обретает с принятием своего канонического избрания, он являет собой главу епископской коллегии, наместника Христова на земле, пастыря Вселенской Церкви, канон 331, то есть представляет Церковь. Его личность, его учение, его поездки делают явными присутствие Церкви в мире. Те, кто слушают Папу, наносят ему визиты, встречаются не с главою государства, но с главою католической церкви. Все знают совершенно исключительную личность нынешнего Папы. Его частная жизнь, его происхождение от нации, подпавшей под коммунистическое иго, его мужественный голос, бесстрашно напоминающий церкви и миру о неудобных истинах, известны всем. Речь идет об истинах, высказываемых авторитетно, что значит, что пастырская деятельность Святейшего Отца есть обнаружение авторитета, представляющего в то же самое время долг, служение человечеству для открытия ему евангельского послания. Наряду с искренним желанием мира и общения продолжают иметь место напряженность, кризисы, подчас тяжкие конфликты. Перед лицом столь опасных событий первой обязанностью Папы и Церкви является религиозный долг молитвы, великое и мощное средство для религиозного обращения сердец, для смягчения и прекращения напряженности в мире. За словами и выступлениями Святейшего Отца скрывается разветвленная сеть событий, знаменующих современную историю. Речь не идет о политической доктрине, но о религиозном послании. Это есть прочтение знаков времени в свете Евангелия. Равным образом, международные отношения составляют часть этого послания. Государство, понимаемое как выражение суверенного самоопределения народов, нация, рассматриваемая как горнило, в коем формируется народ, где сохраняются ценности и развивается культура. Мир – результат в большей мере справедливости, чем разоружения. Вы слушали передачу из архива Радио Ватикана от 8 сентября 1992 года «Святейший престол в международном сообществе».
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 19 июня. Католическая церковь чтит память святого Ромуальда, основателя конгрегации камальдульских монахов-эремитов ордена святого Бенедикта. Глубокая внутренняя перемена в юном Ромуальде произошла, когда он стал свидетелем того, как его отец убил на дуэли человека. Ромуальд удалился в бенедиктинское аббатство Сант-Аполлинария-ин-Классе. Жизнь в аббатстве разочаровала молодого монаха, и он хотел вести более строгий аскетический образ жизни, чем тот, которым жили в том монастыре. Спустя 3 года он покинул монастырь, переселился в окрестности Венеции, став отшельником. В 1112 году Ромуальд прибыл в Тоскану, где основал пустыню Эремитский монастырь Камальдули, неподалеку от города Ареццо. Земля получила имя Кампус Мальдули или Камальдули. После основания Камальдули Ромуальд продолжал странствовать и в 1026 году возвратился в Валь-ди-Кастро, где умер 19 июня 1027 года. Царь мой и Бог мой.
2: Новости из Ватикана по-русски. В ходе ежегодной пленарной ассамблеи РОАКО, объединения помощи восточным церквам при соответствующем Ватиканском департаменте, состоялась традиционная аудиенция у Святейшего Отца. Обращаясь к участникам встречи, Лев XIV особо отметил выбранную в этом году тему для обсуждений – обучение духовенства и монашествующих в семинариях и коллегиях восточного обряда. Помощь церкви, подчеркнул папа, не означает лишь материальную поддержку. Необходимо содействовать ее евангелизационному потенциалу и возрастанию в духовных богатствах. А восточные католические церкви поистине ими обладают, разделяя традиции с братьями и сестрами из православных церквей. Наша Матерь-Церковь едина, но не единообразна. В ней процветают разные духовные и богословские традиции, обряды и церковные правила. Всем нам очень полезно углубленно изучить эти сокровища миллионов наших восточных братьев и сестер-католиков, в то время как мы надеемся сделать шаги вперед к полному единству со всеми восточными церквами. Поистине, все древние церкви Востока возвращают нас к истокам веры, позволяя сиять свету благодати посредством богослужений, наполненных чувством священного, являя в богопочитании и хвале тайну Бога, которому подобает поклонение. Лев XIV процитировал декрет Второго Ватиканского собора «Унитатис Рединтеграцию», где говорится о христианском Западе и Востоке. Неудивительно, что некоторые аспекты тайны откровения один воспринял удачнее и изложил яснее, чем другой, вследствие чего о различных богословских формулах нередко следует сказать, что они скорее дополняют друг друга, чем противоречат. Чтобы знать и любить восточные церкви, нужно инвестировать в просвещение. Решение РОАКО уделить особое внимание этому аспекту, пригласив на свое пленарное заседание специалистов в данной области, является добрым знаком конкретного внимания к этим церквам. Проекты помощи восточным церквам должны быть воспламенены Святым Духом, поэтому важно ставить акцент на духовной жизни, постоянстве в молитве и в приобщении к таинствам, отметил папа, обращаясь к тем, кто посвящает себя этому служению. Вторую часть своей речи папа посвятил болезненному кровоизлиянию в восточных христианских общинах. Верующие вынуждены бежать из своих стран, прежде всего из-за войн, которые, папа вновь повторил, не решают проблем, но создают трагедии. Одно из последствий войны – нестабильность, шаткость общественных институтов, присутствие вооруженных группировок, политика манипуляций, действующая не со свободой, а посреди множества интриг, заговоров и частных интересов. Это лишает возможности развиваться и отражается на самых бедных. Папа призвал задуматься о последствиях войны и предотвращать их с умом и ответственностью, воспринимая войну не как неизбежность, а как плод свободного выбора. Вознесем молитву Иисусу, Господу мира, и воззовем к совести людей, дабы они могли почувствовать отвращение, чтобы вновь пробудились уважение к человечеству и надлежащее чувство цивилизованности.
3: Let us pray together in the words that Jesus taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
2: На общей аудиенции в среду 17 июня Лев XIV подвел итоги своего недавнего апостольского путешествия в Испанию, охватившего Мадрид, Барселону, аббатство Монсеррат и Канарские острова. Святейший Отец отметил теплый прием испанского народа и подчеркнул, что встреча с живой верой людей стала для него свидетельством духовной жажды современного общества. Епископ Рима с благодарностью упомянул о гостеприимстве короля, гражданских властей, епископов и церковных общин страны. Несмотря на глубокие социальные и культурные изменения, пережитые Испанией в последние десятилетия, народ Божий с радостью встретил преемника апостола Петра. По словам папы, во время поездки он стремился укрепить единство в многообразии, призывая преодолевать расколы через диалог и уважение к различиям. Огромное число паломников говорит о стремлении к неидеологической, бескорыстной основе для согласия, дарованного Христом и Его Евангелием. Вспоминая главные события поездки, Лев XIV отметил встречи в исторических соборах и на ультрасовременных стадионах, молитву Розария в Монсеррате и Евхаристию в базилике Святого Семейства в Барселоне, величественном символе христианства, где камень и свет становятся симфонией тайны Бога. Такое соединение древней католической традиции и современной культуры раскрывает уникальное богатство Европы. Это духовное наследие необходимо бережно хранить и в нем искать ответы на вызовы современности, от миротворчества и защиты творения до справедливого развития новых технологий и уважения человеческого достоинства. В этом контексте папа напомнил и о своей недавней энциклике «Magnifica Humanitas», посвященной защите человека в эпоху искусственного интеллекта. Особое впечатление на папу произвели встречи с теми, кто несет в себе раны и надежды современного мира, детьми, жертвами насилия, заключенными, молодежью и мигрантами на Канарских островах. Именно этот заключительный этап путешествия раскрыл более широкий смысл поездки. Призвание народов обмениваться дарами своих культур, созидая отношения в духе братства. Этот непростой путь требует доброй воли и Божьей помощи, но он ведет к цивилизации любви. Говоря о девизе путешествия, словах Христа к ученикам «Возведите очи ваши», Святейший Отец призвал всех научиться смотреть на людей, на мир глазами Бога, с любовью, уважением и состраданием. Лев XIV поблагодарил всех, кто сопровождал его поездку молитвой, особенно многочисленные в Испании созерцательные монашеские общины, и попросил верующих молиться, дабы семена, посеянные во время этого путешествия, принесли обильные плоды.

как путь к воскресшему Христу в любви и свободе требует атмосферы доверия и безопасности, тогда как злоупотребления оставляют глубокие раны, мешающие человеческому и духовному развитию. Папа напомнил слова Иисуса о тяжести соблазна, причиненного малым сим, и о страданиях людей, израненных теми, кто был призван заботиться о них. Церковная община должна отвечать на такие трагедии вниманием к пострадавшим, поиском истины, справедливостью, возмещением причиненного зла и все более решительными усилиями по предотвращению подобных преступлений. Святейший Отец подчеркнул, что защита несовершеннолетних – это задача не только пастырей, но и всей Церкви. И особо отметил профессиональное служение тех, кто посвятил себя этой задаче. Папа призвал укреплять сотрудничество между поместными церквами и гражданскими учреждениями, чтобы вместе развивать культуру профилактики для защиты от насилия и заботы о самых беззащитных. «Я желаю, чтобы все пространства в церкви, физические или виртуальные, были поистине местами плодотворной встречи с Иисусом Христом, где нет места страху, подозрениям и недоверию». Святейший Отец верил участников встречи заступничеству Пресвятой Девы Марии и преподал апостольское благословение.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Сегодня в нашей беседе прозвучат размышления святого Григория Богослова, жившего в IV веке. Этот отец церкви был архиепископом константинопольским, близким другом и сподвижником святого Василия Великого. В своем слове о любви к нищим Григорий Богослов пишет: «Ты никогда не будешь щедрее Бога, хотя бы и пожертвовал всем, что имеешь, хотя бы отдал вместе с имуществом и самого себя. Ибо и то самое, чтобы отдать от себя Богу, человек получает от Него же. Сколько ты не уплатишь Ему, все еще больше того будет оставаться на тебе. И ничего не дашь ты своего, поскольку все от Бога. И как нельзя опередить свои тени, которые постольку продвигаются вперед, и поскольку мы идем вперед, всегда в равном расстоянии нам предшествует, как нельзя телу вырасти выше головы, всегда над нами возвышающейся, так и нам невозможно превзойти дарами своими Бога. Ибо мы ничего не даем такого, чтобы не принадлежало бы Ему, или что было бы вне круга Его щедрости. Помысли, откуда в тебе бытие, дыхание и само разумение? Откуда то величайшее преимущество, что ты познаешь Бога и надеешься Царства Небесного, достоинства равноангельского, созерцания славы, которые теперь в зеркалах только и в предсказаниях, а тогда будет совершеннейшим и чистейшим? И откуда тебе, что ты надеешься сделаться Сыном Божьим, сонаследником Христу? Откуда имеешь ты все это и от кого? Или, если обратиться к менее важным и видимым дарам, кто дал тебе зреть красоту неба, течение солнца, круг луны? И во всем этом, как в звуках лиры, всегда одинаковую стройность и порядок, преемственность частей года, изменение времен, круговращение лет, соразмерность дня и ночи, произведение земли, разлияние воздуха, широту волнующегося и потом спокойно стоящего моря, глубину рек, стремление ветров. Кто даровал тебе дожди, земледелие, пищу, художество, жилища, законы, гражданское устройство, безмятежную жизнь и тесные связи с родными? Откуда то, что некоторые животные сделались ручными и покорными?

0: покорными тебе, а другие отданы тебе в пищу. Кто поставил тебя господином и царем над всеми тварями на земле? Кто, скажу кратко, не исчисляя всего подробно, даровал тебе все то, чем превосходит их человек? Не тот ли, кто больше всего и вместо всего ныне требует от тебя человеколюбия? Не стыдно ли нам будет, если столь много благ, получив от Бога, и столь много надеясь получить, не принесем ему и этого одного дара — человеколюбия? Он отличил нас от зверей, и только одних нас на земле почтил даром разума. А мы, уже ли сами будем превращать себя в зверей? Никогда, братья и друзья мои, да не случится нам нерадиво управлять благами, обретенными по щедротам Божьим. Станем же следовать первейшему и высшему закону Бога, проливающего дождь равно на праведных и на грешников, и заставляющего солнце восходить на всех. Так щедро всех людей наделил Бог, конечно, для того, чтобы равным раздаянием даров своих показать и одинаковое достоинство нашей природы и богатство благости своей. А люди, зарыв в землю золото, серебро, дорогие и лишние одежды, камни, самоцветы и другие подобные драгоценности, эти свидетельства брани, междоусобиц и древнего насилия захватчиков верховной власти, после этого безумные поднимают еще брови и бедствующим сродникам своим по естеству отказывают в милосердии, не желая даже излишками своими помочь им в нуждах их. Какое невежество! Какая глупость! Ты же смотри на первоначальное равенство прав, а не на последовавшее разделение. Не на закон властителя, а на закон Создателя. Помоги, сколько можешь природе. Уважь самого себя. Покрой бесчестие, нанесенное роду твоему. Окажи пособие в болезни, подкрепи в нужде. Ты здоров и богат, так утешь болящего и бедного. Ты не испытал падения, так подними упавшего и разбившегося. Ты весел, так ободри унывающего. Ты счастлив, так облегчи участь удрученного несчастьем.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 19 июня. Католическая церковь чтит память святого Ромуальда, основателя конгрегации камальдульских монахов-эремитов ордена святого Бенедикта. Глубокая внутренняя перемена в юном Ромуальде произошла, когда он стал свидетелем того, как его отец убил на дуэли человека. Ромуальд удалился в бенедиктинское аббатство Сант-Аполлинария ин Классе. Жизнь в аббатстве разочаровала молодого монаха, и он хотел вести более строгий аскетический образ жизни, чем тот, которым жили в том монастыре. Спустя 3 года он покинул монастырь, переселился в окрестности Венеции, став отшельником. В 1112 году Ромуальд прибыл в Тоскану, где основал пустыню Эремитский монастырь Камальдули, неподалеку от города Ареццо. Земля получила имя Кампус Мальдули или Камальдули. После основания Камальдули Ромуальд продолжал странствовать и в 1026 году возвратился в Валь-ди-Кастро, где умер 19 июня 1027 года. «Царь мой и Бог мой».
2: Новости из Ватикана по-русски. В ходе ежегодной пленарной ассамблеи РУАКО, объединения помощи восточным церквам при соответствующем Ватиканском департаменте, состоялась традиционная аудиенция у Святейшего Отца. Обращаясь к участникам встречи, Лев XIV особо отметил выбранную в этом году тему для обсуждений – обучение духовенства и монашествующих в семинариях и коллегиях восточного обряда. «Помощь церкви, – подчеркнул папа, – не означает лишь материальную поддержку. Необходимо содействовать ее евангелизационному потенциалу и возрастанию в духовных богатствах. А восточные католические церкви поистине ими обладают, разделяя традиции с братьями и сестрами из православных церквей. Наша Матерь-Церковь едина, но не единообразна. В ней процветают разные духовные и богословские традиции, обряды и церковные правила. Всем нам очень полезно углубленно изучить эти сокровища миллионов наших восточных братьев и сестер-католиков, в то время как мы надеемся сделать шаги вперед к полному единству со всеми восточными церквами. Поистине, все древние церкви Востока возвращают нас к истокам веры, позволяя сиять свету благодати посредством богослужений, наполненных чувством священного, являя в богопочитании и хвале тайну Бога, которому подобает поклонение. Лев XIV процитировал декрет Второго Ватиканского собора «Унитатис Рединтеграцию», где говорится о христианском Западе и Востоке. Неудивительно, что некоторые аспекты тайны откровения один воспринял удачнее и изложил яснее, чем другой, вследствие чего о различных богословских формулах нередко следует сказать, что они скорее дополняют друг друга, чем противоречат. Чтобы знать и любить восточные церкви, нужно инвестировать в просвещение. Решение РУАКО уделить особое внимание этому аспекту, пригласив на свое пленарное заседание специалистов в данной области, является добрым знаком конкретного внимания к этим церквам. Проекты помощи восточным церквам должны быть воспламенены Святым Духом, поэтому важно ставить акцент на духовной жизни, постоянстве в молитве и в приобщении к таинствам, отметил папа, обращаясь к тем, кто посвящает себя этому служению. Вторую часть своей речи папа посвятил болезненному кровоизлиянию в восточных христианских общинах. Верующие вынуждены бежать из своих стран, прежде всего из-за войн, которые, папа вновь повторил, не решают проблем, но создают трагедии. Одно из последствий войны – нестабильность, шаткость общественных институтов, присутствие вооруженных группировок, политика манипуляций, действующая не со свободой, а посреди множества интриг, заговоров и частных интересов. Это лишает возможности развиваться и отражается на самых бедных. Папа призвал задуматься о последствиях войны и предотвращать их с умом и ответственностью, воспринимая войну не как неизбежность, а как плод свободного выбора. Вознесем молитву Иисусу, Господу мира, и воззовем к совести людей, дабы они могли почувствовать отвращение, чтобы вновь пробудились уважение к человечеству и надлежащее чувство цивилизованности.
3: Let us pray together in the words that Jesus taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
2: На общей аудиенции в среду 17 июня Лев XIV подвел итоги своего недавнего апостольского путешествия в Испанию, охватившего Мадрид, Барселону, аббатство Монсеррат и Канарские острова. Святейший Отец отметил теплый прием испанского народа и подчеркнул, что встреча с живой верой людей стала для него свидетельством духовной жажды современного общества. Епископ Рима с благодарностью упомянул о гостеприимстве короля, гражданских властей, епископов и церковных общин страны. Несмотря на глубокие социальные и культурные изменения, пережитые Испанией в последние десятилетия, народ Божий с радостью встретил преемника апостола Петра. По словам папы, во время поездки он стремился укрепить единство в многообразии, призывая преодолевать расколы через диалог и уважение к различиям. Огромное число паломников говорит о стремлении к неидеологической, бескорыстной основе для согласия, дарованного Христом и Его Евангелием. Вспоминая главные события поездки, Лев XIV отметил встречи в исторических соборах и на ультрасовременных стадионах, молитву Розария в Монсеррате и Евхаристию в базилике Святого Семейства в Барселоне, величественном символе христианства, где камень и свет становятся симфонией тайны Бога. Такое соединение древней католической традиции и современной культуры раскрывает уникальное богатство Европы. Это духовное наследие необходимо бережно хранить и в нем искать ответы на вызовы современности, от миротворчества и защиты творения до справедливого развития новых технологий и уважения человеческого достоинства. В этом контексте папа напомнил и о своей недавней энциклике «Magnifica Humanitas», посвященной защите человека в эпоху искусственного интеллекта. Особое впечатление на папу произвели встречи с теми, кто несет в себе раны и надежды современного мира, детьми, жертвами насилия, заключенными, молодежью и мигрантами на Канарских островах. Именно этот заключительный этап путешествия раскрыл более широкий смысл поездки. Призвание народов обмениваться дарами своих культур, созидая отношения в духе братства. Этот непростой путь требует доброй воли и Божьей помощи, но он ведет к цивилизации любви. Говоря о девизе путешествия, словах Христа к ученикам «Возведите очи ваши», Святейший Отец призвал всех научиться смотреть на людей, на мир глазами Бога, с любовью, уважением и состраданием. Лев XIV поблагодарил всех, кто сопровождал его поездку молитвой, особенно многочисленные в Испании созерцательные монашеские общины, и попросил верующих молиться, дабы семена, посеянные во время этого путешествия, принесли обильные плоды.

Папа Лев XIV встретился в Ватикане с делегатами Центра исследований и обучения в области защиты несовершеннолетних. Они прибыли из разных стран Латинской Америки. Святейший Отец поблагодарил гостей за работу над тем, чтобы церковные общины были безопасными местами для всех, особенно для детей, подростков и наиболее уязвимых людей. По словам папы, встреча первых учеников с Иисусом преобразила всю их жизнь, и это актуально для каждого человека. Евангелизация как путь к воскресшему Христу в любви и свободе требует атмосферы доверия и безопасности, тогда как злоупотребления оставляют глубокие раны, мешающие человеческому и духовному развитию. Папа напомнил слова Иисуса о тяжести соблазна, причиненного малым сим, и о страданиях людей, израненных теми, кто был призван заботиться о них. Церковная община должна отвечать на такие трагедии вниманием к пострадавшим, поиском истины, справедливостью, возмещением причиненного зла и все более решительными усилиями по предотвращению подобных преступлений. Святейший Отец подчеркнул, что защита несовершеннолетних – это задача не только пастырей, но и всей Церкви. И особо отметил профессиональное служение тех, кто посвятил себя этой задаче. Папа призвал укреплять сотрудничество между поместными церквами и гражданскими учреждениями, чтобы вместе развивать культуру профилактики для защиты от насилия и заботы о самых беззащитных. «Я желаю, чтобы все пространства в церкви, физические или виртуальные, были поистине местами плодотворной встречи с Иисусом Христом, где нет места страху, подозрениям и недоверию». Святейший Отец верил участников встречи заступничеству Пресвятой Девы Марии и преподал апостольское благословение.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Сегодня в нашей беседе прозвучат размышления святого Григория Богослова, жившего в IV веке. Этот отец церкви был архиепископом константинопольским, близким другом и сподвижником святого Василия Великого. В своем слове о любви к нищим Григорий Богослов пишет: «Ты никогда не будешь щедрее Бога, хотя бы и пожертвовал всем, что имеешь, хотя бы отдал вместе с имуществом и самого себя. Ибо и то самое, чтобы отдать от себя Богу, человек получает от Него же. Сколько ты не уплатишь Ему, все еще больше того будет оставаться на тебе. И ничего не дашь ты своего, поскольку все от Бога. И как нельзя опередить свои тени, которые постольку продвигаются вперед, и поскольку мы идем вперед, всегда в равном расстоянии нам предшествуют, как нельзя телу вырасти выше головы, всегда над нами возвышающейся, так и нам невозможно превзойти дарами своими Бога. Ибо мы ничего не даем такого, чтобы не принадлежало бы Ему, или что было бы вне круга Его щедрости. Помысли, откуда в тебе бытие, дыхание и само разумение? Откуда то величайшее преимущество, что ты познаешь Бога и надеешься Царства Небесного, достоинства равноангельского, созерцания славы, которые теперь в зеркалах только и в предсказаниях, а тогда будет совершеннейшим и чистейшим? И откуда тебе, что ты надеешься сделаться Сыном Божьим, сонаследником Христу? Откуда имеешь ты все это и от кого? Или, если обратиться к менее важным и видимым дарам, кто дал тебе зреть красоту неба, течение солнца, круг луны? И во всем этом, как в звуках лиры, всегда одинаковую стройность и порядок, преемственность частей года, изменение времен, круговращение лет, соразмерность дня и ночи, произведение земли, разлияние воздуха, широту волнующегося и потом спокойно стоящего моря, глубину рек, стремление ветров. Кто даровал тебе дожди, земледелие, пищу, художество, жилища, законы, гражданское устройство, безмятежную жизнь и тесные связи с родными? Откуда то, что некоторые животные сделались ручными и покорными тебе, а другие отданы тебе в пищу? Кто поставил тебя господином и царем над всеми тварями на земле? Кто, скажу кратко, не исчисляя всего подробно, даровал тебе все то, чем превосходит их человек? Не тот ли, кто больше всего и вместо всего ныне требует от тебя человеколюбия? Не стыдно ли нам будет, если столь много благ, получив от Бога, и столь много надеясь получить, не принесем ему и этого одного дара — человеколюбия? Он отличил нас от зверей, и только одних нас на земле почтил даром разума. А мы... уже ли сами будем превращать себя в зверей? Никогда, братья и друзья мои, да не случится нам нерадиво управлять благами, обретенными по щедротам Божьим. Станем же следовать первейшему и высшему закону Бога, проливающего дождь равно на праведных и на грешников, и заставляющего солнце восходить на всех. Так щедро всех людей наделил Бог, конечно, для того, чтобы равным раздаянием даров своих показать и одинаковое достоинство нашей природы и богатство благости своей. А люди, зарыв в землю золото, серебро, дорогие и лишние одежды, камни, самоцветы и другие подобные драгоценности, эти свидетельства брани, междоусобиц и древнего насилия захватчиков верховной власти — после этого безумные поднимают еще брови и бедствующим сродникам своим по естеству отказывают в милосердии, не желая даже излишками своими помочь им в нуждах их. Какое невежество! Какая глупость! Ты же смотри на первоначальное равенство прав, а не на последовавшие разделения. Не на закон властителя, а на закон Создателя. Помоги, сколько можешь природе. Уважь самого себя. Покрой бесчестие, нанесенное роду твоему. Окажи пособие в болезни, подкрепи в нужде. Ты здоров и богат, так утешь болящего и бедного. Ты не испытал падения, так подними упавшего и разбившегося. Ты весел, так ободри унывающего. Ты счастлив, так облегчи участь удрученного несчастьем.
2: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 19 июня. Католическая церковь чтит память святого Ромуальда, основателя конгрегации камальдульских монахов-эремитов ордена святого Бенедикта. Глубокая внутренняя перемена в юном Ромуальде произошла, когда он стал свидетелем того, как его отец убил на дуэли человека. Ромуальд удалился в бенедиктинское аббатство Сант-Аполлинария-ин-Классе. Жизнь в аббатстве разочаровала молодого монаха, и он хотел вести более строгий аскетический образ жизни, чем тот, которым жили в том монастыре. Спустя 3 года он покинул монастырь, переселился в окрестности Венеции, став отшельником. В 1112 году Ромуальд прибыл в Тоскану, где основал пустыню Эремитский монастырь Камальдоли, неподалеку от города Ареццо. Земля получила имя Кампус Мальдоли или Камальдоли. После основания Камальдоли Ромуальд продолжал странствовать и в 1026 году возвратился в Вальдикастро, где умер 19 июня 1027 года. Царь мой и Бог мой.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В ходе ежегодной пленарной ассамблеи РОАКО, объединения помощи восточным церквам при соответствующем Ватиканском департаменте, состоялась традиционная аудиенция у Святейшего Отца. Обращаясь к участникам встречи, Лев XIV особо отметил выбранную в этом году тему для обсуждений – обучение духовенства и монашествующих в семинариях и коллегиях восточного обряда. «Помощь церкви, – подчеркнул папа, – не означает лишь материальную поддержку. Необходимо содействовать ее евангелизационному потенциалу и возрастанию в духовных богатствах. А восточные католические церкви поистине ими обладают, разделяя традиции с братьями и сестрами из православных церквей. Наша Матерь-Церковь едина, но не единообразна. В ней процветают разные духовные и богословские традиции, обряды и церковные правила. Всем нам очень полезно углубленно изучить эти сокровища миллионов наших восточных братьев и сестер-католиков, в то время как мы надеемся сделать шаги вперед к полному единству со всеми восточными церквами. Поистине, все древние церкви Востока возвращают нас к истокам веры, позволяя сиять свету благодати посредством богослужений, наполненных чувством священного, являя в богопочитании и хвале тайну Бога, которому подобает поклонение. Лев XIV процитировал декрет Второго Ватиканского собора «Унитатис Рединтеграцию», где говорится о христианском Западе и Востоке. Неудивительно, что некоторые аспекты тайны откровения один воспринял удачнее и изложил яснее, чем другой, вследствие чего о различных богословских формулах нередко следует сказать, что они скорее дополняют друг друга, чем противоречат. Чтобы знать и любить восточные церкви, нужно инвестировать в просвещение. Решение РОАКО уделить особое внимание этому аспекту, пригласив на свое пленарное заседание специалистов в данной области, является добрым знаком конкретного внимания к этим церквам. Проекты помощи восточным церквам должны быть воспламенены Святым Духом, поэтому важно ставить акцент на духовной жизни, постоянстве в молитве и в приобщении к таинствам, отметил папа, обращаясь к тем, кто посвящает себя этому служению. Вторую часть своей речи папа посвятил болезненному кровоизлиянию в восточных христианских общинах. Верующие вынуждены бежать из своих стран, прежде всего из-за войн, которые, папа вновь повторил, не решают проблем, но создают трагедии. Одно из последствий войны – нестабильность, шаткость общественных институтов, присутствие вооруженных группировок, политика манипуляций, действующая не со свободой, а посреди множества интриг, заговоров и частных интересов. Это лишает возможности развиваться и отражается на самых бедных. Папа призвал задуматься о последствиях войны и предотвращать их с умом и ответственностью, воспринимая войну не как неизбежность, а как плод свободного выбора. Вознесем молитву Иисусу, Господу мира, и воззовем к совести людей, дабы они могли почувствовать отвращение, чтобы вновь пробудились уважение к человечеству и надлежащее чувство цивилизованности.
4: Let us pray together in the words that Jesus taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
3: На общей аудиенции в среду 17 июня Лев XIV подвел итоги своего недавнего апостольского путешествия в Испанию, охватившего Мадрид, Барселону, аббатство Монсеррат и Канарские острова. Святейший Отец отметил теплый прием испанского народа и подчеркнул, что встреча с живой верой людей стала для него свидетельством духовной жажды современного общества. Епископ Рима с благодарностью упомянул о гостеприимстве короля, гражданских властей, епископов и церковных общин страны. Несмотря на глубокие социальные и культурные изменения, пережитые Испанией в последние десятилетия, народ Божий с радостью встретил преемника апостола Петра. По словам папы, во время поездки он стремился укрепить единство в многообразии, призывая преодолевать расколы через диалог и уважение к различиям. Огромное число паломников говорит о стремлении к неидеологической, бескорыстной основе для согласия, дарованного Христом и Его Евангелием. Вспоминая главные события поездки, Лев XIV отметил встречи в исторических соборах и на ультрасовременных стадионах, молитву Розария в Монсеррате и Евхаристию в базилике Святого Семейства в Барселоне, величественном символе христианства, где камень и свет становятся симфонией тайны Бога. Такое соединение древней католической традиции и современной культуры раскрывает уникальное богатство Европы. Это духовное наследие необходимо бережно хранить и в нем искать ответы на вызовы современности, от миротворчества и защиты творения до справедливого развития новых технологий и уважения человеческого достоинства. В этом контексте папа напомнил и о своей недавней энциклике «Magnifica Humanitas», посвященной защите человека в эпоху искусственного интеллекта. Особое впечатление на папу произвели встречи с теми, кто несет в себе раны и надежды современного мира, детьми, жертвами насилия, заключенными, молодежью и мигрантами на Канарских островах. Именно этот заключительный этап путешествия раскрыл более широкий смысл поездки. Призвание народов обмениваться дарами своих культур, созидая отношения в духе братства. Этот непростой путь требует доброй воли и Божьей помощи, но он ведет к цивилизации любви. Говоря о девизе путешествия, словах Христа к ученикам «Возведите очи ваши», Святейший Отец призвал всех научиться смотреть на людей, на мир глазами Бога, с любовью, уважением и состраданием. Лев XIV поблагодарил всех, кто сопровождал его поездку молитвой, особенно многочисленные в Испании созерцательные монашеские общины, и попросил верующих молиться, дабы семена, посеянные во время этого путешествия, принесли обильные плоды.

Папа Лев XIV встретился в Ватикане с делегатами Центра исследований и обучения в области защиты несовершеннолетних. Они прибыли из разных стран Латинской Америки. Святейший Отец поблагодарил гостей за работу над тем, чтобы церковные общины были безопасными местами для всех, особенно для детей, подростков и наиболее уязвимых людей. По словам папы, встреча первых учеников с Иисусом преобразила всю их жизнь, и это актуально для каждого человека. Евангелизация, как путь к воскресшему Христу в любви и свободе, требует атмосферы доверия и безопасности, тогда как злоупотребления оставляют глубокие раны, мешающие человеческому и духовному развитию. Папа напомнил слова Иисуса о тяжести соблазна, причиненного малым сим, и о страданиях людей, израненных теми, кто был призван заботиться о них. Церковная община должна отвечать на такие трагедии вниманием к пострадавшим, поиском истины, справедливостью, возмещением причиненного зла и все более решительными усилиями по предотвращению подобных преступлений. Святейший Отец подчеркнул, что защита несовершеннолетних – это задача не только пастырей, но и всей Церкви. И особо отметил профессиональное служение тех, кто посвятил себя этой задаче. Папа призвал укреплять сотрудничество между поместными церквами и гражданскими учреждениями, чтобы вместе развивать культуру профилактики для защиты от насилия и заботы о самых беззащитных. «Я желаю, чтобы все пространства в церкви, физические или виртуальные, были поистине местами плодотворной встречи с Иисусом Христом, где нет места страху, подозрениям и недоверию». Святейший Отец верил участников встречи заступничеству Пресвятой Девы Марии и преподал апостольское благословение.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Сегодня в нашей беседе прозвучат размышления святого Григория Богослова, жившего в IV веке. Этот отец церкви был архиепископом константинопольским, близким другом и сподвижником святого Василия Великого. В своем слове о любви к нищим Григорий Богослов пишет: «Ты никогда не будешь щедрее Бога, хотя бы и пожертвовал всем, что имеешь, хотя бы отдал вместе с имуществом и самого себя. Ибо и то самое, чтобы отдать от себя Богу, человек получает от него же. Сколько ты не уплатишь ему, все еще больше того будет оставаться на тебе. И ничего не дашь ты своего, поскольку все от Бога. И как нельзя опередить свои тени, которые постольку продвигаются вперед, и поскольку мы идем вперед, всегда в равном расстоянии нам предшествуют, как нельзя телу вырасти выше головы, всегда над нами возвышающейся, так и нам невозможно превзойти дарами своими Бога. Ибо мы ничего не даем такого, чтобы не принадлежало бы Ему, или что было бы вне круга Его щедрости. Помысли, откуда в тебе бытие, дыхание и само разумение? Откуда то величайшее преимущество, что ты познаешь Бога и надеешься Царства Небесного, достоинства равноангельского, созерцания славы, которые теперь в зеркалах только и в предсказаниях, а тогда будет совершеннейшим и чистейшим? И откуда тебе, что ты надеешься сделаться Сыном Божьим, сонаследником Христу? Откуда имеешь ты все это и от кого? Или, если обратиться к менее важным и видимым дарам, кто дал тебе зреть красоту неба, течение солнца, круг луны? И во всем этом, как в звуках лиры, всегда одинаковую стройность и порядок, преемственность частей года, изменение времен, круговращение лет, соразмерность дня и ночи, произведение земли, разлияние воздуха, широту волнующегося и потом спокойно стоящего моря, глубину рек, стремление ветров. Кто даровал тебе дожди, земледелие, пищу, художество, жилища, законы, гражданское устройство, безмятежную жизнь и тесные связи с родными? Откуда то, что некоторые животные сделались ручными и покорными тебе, а другие отданы тебе в пищу? Кто поставил тебя господином и царем над всеми тварями на земле? Кто, скажу кратко, не исчисляя всего подробно, даровал тебе все то, чем превосходит их человек? Не тот ли, кто больше всего и вместо всего ныне требует от тебя человеколюбия? Не стыдно ли нам будет, если столь много благ, получив от Бога, и столь много надеясь получить, не принесем ему и этого одного дара — человеколюбия? Он отличил нас от зверей, и только одних нас на земле почтил даром разума. А мы... уже ли сами будем превращать себя в зверей? Никогда, братья и друзья мои, да не случится нам нерадиво управлять благами, обретенными по щедротам Божьим. Станем же следовать первейшему и высшему закону Бога, проливающего дождь равно на праведных и на грешников, и заставляющего солнце восходить на всех. Так щедро всех людей наделил Бог, конечно, для того, чтобы равным раздаянием даров своих показать и одинаковое достоинство нашей природы и богатство благости своей. А люди, зарыв в землю золото, серебро, дорогие и лишние одежды, камни, самоцветы и другие подобные драгоценности, эти свидетельства брани, междоусобиц и древнего насилия захватчиков верховной власти — после этого безумные поднимают еще брови и бедствующим сродникам своим по естеству отказывают в милосердии, не желая даже излишками своими помочь им в нуждах их. Какое невежество! Какая глупость! Ты же смотри на первоначальное равенство прав, а не на последовавшее разделение. Не на закон властителя, а на закон Создателя. Помоги, сколько можешь природе. Уважь самого себя. Покрой бесчестие, нанесенное роду твоему. Окажи пособие в болезни, подкрепи в нужде. Ты здоров и богат, так утешь болящего и бедного. Ты не испытал падения, так подними упавшего и разбившегося. Ты весел, так ободри унывающего. Ты счастлив, так облегчи участь удрученного несчастьем.
2: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!